Вначале краткий анонс. Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности. На вечере памяти Юрия Лужкова было зачитано обращение президента Ильхама Алиева. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мали с национальным днем. А сейчас более подробно. Сегодня под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности в Азербайджанской республике на 2027-2030 годы. Глава государства выступил на мероприятии. В колонном зале Дома Союза в Москве состоялся вечер памяти выдающегося российского государственного деятеля, мэра российской столицы в 1992-2010 годах Юрия Лужкова, приуроченный к 90-летию со дня его рождения. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, общественные деятели, члены семьи Юрия Лужкова, его коллеги и друзья. Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное участникам вечера памяти. В обращении отмечалось, что в Азербайджане знают и глубоко уважают Юрия Лужкова как настоящего друга, внесшего весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран, а также в развитие азербайджано-российских межгосударственных отношений. Особо подчеркивалось, что важной основой для расширения связи между Азербайджаном и Россией служили лично отношения и взаимное уважение между Юрием Лужковым и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мали с Днем независимости. Соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в соцсети X. Поздравляем Мали и ее народ с Днем независимости, говорится в публикации. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территории. На этом данном этапе в город Ханкенди переселены 3 семьи, 13 человек. Поселок Кяркиджахан города Ханкенди 5 семей, 22 человека. В село Тезябина Ходжалинского района 7 семей, 31 человек. В село Хан-Юрду 5 семей, 22 человека. В село Ханабад 2 семьи, 10 человек. В село Баллыджа 1 семья, 4 человека. В село Венгляк Долинского района 4 семьи, 14 человек. В село Чапар 4 семьи, 11 человек. В село Ашагы-Оратак 4 семьи, 9 человек. А в село Шукюрбейли Джибраильского района 24 семьи, 148 человек. В общине Западного Азербайджана создана рабочая группа с целью изучения албанского христианского наследия на территории нынешней Республики Армения в исторических регионах Зангезуре, Дар-Алаязе и бассейне озера Гёйча. Как сообщили в общине, группа создана с целью научного исследования истории архитектурных и эпиграфических особенностей принадлежности церквей, келий, каменных крестов и монастырей на основе архивных документов и других первоисточников. Основной миссией рабочей группы является их систематический поиск, определение и объединение в единую научную базу. В настоящее время в общине Западного Азербайджана по этой теме уже имеются сотни документов. Состоявшийся в сентябре нынешнего года визит зарубежных дипломатов в Генджасарский монастырский комплекс показал выход культурного наследия на дипломатическую повестку дня. Председатель общественного объединения «Этнокультурное объединение азербайджанцев Костанайской области Бирлик» Рафаил Садатдинуглу Гаджибалаев вошел в состав Народного совета Казахстана «Казахстан Халык Кенеси». Состав Народного совета утвержден указом президента Казахстана Касым Жумарта Тукаева. Народный совет Казахстана «Казахстан Халык Кенеси» является высшим конституционным консультативным органом, представляющим интересы народа Республики Казахстан. Совет разрабатывает предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства, вносит в Курултай проекты законов и выдвигает инициативу о назначении всенародного референдума. На выставку «Эдекс-2026», которая пройдет в Азербайджане,

Азербайджане зарегистрировали 45 иностранных делегаций из 33 стран. На выставке ADEX и Securex Caspian свое участие подтвердили более 270 компаний из 29 стран. Среди стран, которые будут представлены стендами на выставках, наряду с Азербайджаном, США, Германия, Беларусь, Бельгия, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Великобритания, Бразилия, Южная Корея, Чехия, Китай, Франция и другие. Отметим, что в этом году с 30 сентября по 2 октября в Баку в экспоцентре пройдет ЭДЭКС-2026, шестая азербайджанская международная оборонная выставка, являющаяся крупнейшей военно-технологической платформой Кавказского региона и объединяющая глобальные силы оборонной промышленности. В те же даты Баку экспоцентр примет Securus Caspian, 15-ю международную выставку оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения. Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила с концертом в Белграде в рамках двусторонней программы культурного обмена «Молодежь для молодежи». На концерте «Duo UNSS Musicals», который состоялся в Итальянском институте культуры в Белграде, вместе с азербайджанской пианисткой перед зрителями выступила виолистка из Северной Македонии Леона Кондратенко. В программу концерта вошли произведения Роберта Шумана, Йорка Бовина, Арканджело Корелли, Джулио Качинни и Мануэля де Фалье. Цель проекта – расширение возможностей молодых музыкантов выступать на международной сцене, развитие творческих связей между молодыми артистами из разных стран и содействие культурному обмену.

0: Роль и место Кавказской Албании в истории Азербайджана. Кавказская Албания – одно из ключевых исторических государств, играющих важную роль в изучении древних периодов истории Азербайджана. Ее политическое, религиозное и культурное наследие рассматривается как неотъемлемая часть истории древней государственности Азербайджана. Изучение истории Албании открывает новые горизонты в понимании древних политических и культурных процессов на Южном Кавказе, а также помогает глубже осознать взаимоотношения между народами и государствами, проживающими в этом регионе. Одним из ключевых аспектов истории Кавказской Албании являются ее традиции государственности и политическое влияние в регионе. Особое место в истории Кавказской Албании занимает христианское наследие. С распространением христианства на ее территории стали появляться религиозные общины, церкви и монастыри. Среди наиболее значимых примеров этого наследия можно выделить древние религиозные памятники Генджасар, Худаванг и Амараз, расположенные в Карабахском регионе. Эти памятники представляют ценность не только с религиозной точки зрения, но и как важные источники для изучения древней архитектуры и культуры Азербайджана. В этой связи особую важность приобретает объективное и неполитизированное изучение истории Кавказской Албании, опирающееся на научные методы и принципы источниковедения. Чтобы ответить на актуальные исторические вопросы, необходимо обратиться не только к современным политическим концепциям, но и к первоисточникам и научным исследованиям. Одним из ключевых шагов в этом направлении является исследование исторических источников на различных языках, а также подготовка специалистов в области кавказоведения и древних языков этого региона. В связи с этой темой председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев сказал:
1: Кавказ Албания çok vacib bir elementti ermeniler için. Bunu ermenileştirmek.
0: Кавказская Албания является важным элементом для армян. Они хотят арменизировать государство. К примеру, они заявляют, что мы якобы пытаемся албанизировать армянские церкви. В Баку и Шуше находятся армянские церкви, построенные в 19 веке. Мы сохраняем армянские церкви. Да, на территории нашей страны имеются также и католические, и православные церкви. Но к частью нашей истории относятся только албанские. Карабах занимает особое место в изучении наследия Кавказской Албании. В этом регионе расположено множество древних христианских памятников, храмов и других исторических сооружений, предоставляющих ценную информацию о религиозной и культурной жизни Албании в древности. Научные исследования истории, архитектурных особенностей и надписей этих памятников позволяют глубже изучать древнюю и средневековую историю региона. Таким образом, роль Кавказской Албании в истории Азербайджана выходит за рамки просто вопроса о древней государственности. Эта история также значима для понимания древней городской культуры Азербайджана, его религиозно-культурного наследия, архитектурных традиций и сложной политической истории региона. Научное изучение албанского наследия, систематизация имеющихся источников и сохранение исторических памятников способствует более глубокому пониманию древней истории Азербайджана и передаче знаний будущим поколениям.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания и всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности. Президент Азербайджана. Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности, вплоть до получения конечного продукта. Джейхун Байрамов принял участие в открытии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А сейчас более подробно. 22 сентября под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности в Азербайджанской республике на 2027-2030 годы. Глава государства выступил на мероприятии. Затем совещание продолжилось обсуждениями. Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности вплоть до получения конечного продукта. Здесь, естественно, предусматриваются добыча руды и создание нескольких заводов. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности. Должны быть созданы заводы по обогащению, производству пеллетов и брикетированного железа. Важное место занимает транспортировка сырья, поэтому необходимо предоставить льготные тарифы на перевозку, чтобы обеспечить экономическую эффективность. Необходимо провести максимальную экологическую экспертизу и соблюсти все экостандарты, потому что наше главное богатство – это не то, что находится под землей, а наша природа, отметил глава государства. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в Нью-Йорке в официальном открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Общие дебаты объединяют мировых лидеров и представителей государств-членов в целях обмена мнениями вокруг актуальных глобальных и региональных вызовов, а также укрепления международного сотрудничества во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Состоялась церемония открытия совместных военных учений «Сила единства 2026», проводимых с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Узбекистана. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе официальной части мероприятия, состоявшегося в учебном центре Гызылгая в Ходжавенском районе, прозвучали государственные гимны Азербайджанской республики, Турецкой республики и Республики Узбекистан. Выступившие на мероприятии подчеркнули важность подобных учений с точки зрения расширения сотрудничества между армиями наших стран, совершенствования практических навыков подразделений, обмена опытом, укрепления дружественных связей между военнослужащими и обеспечения взаимодействия при совместном выполнении поставленных задач, а также пожелали участникам

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с так называемыми выборами президента, проведенными в Цхинвальском регионе Грузии. В нем отмечается, Министерство иностранных дел Азербайджана еще раз подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые выборы президента, проведенные в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты. 22 сентября в Баку прошли политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Чешской Республики. Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД, азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра Фариз Рзаев, а чешскую – заместитель министра Чешской Республики Мария Чатардова. В ходе консультации были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы развития азербайджано-чешских двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. В этом контексте противоположная сторона была подробно проинформирована о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринимаемых в направлении обеспечения устойчивого мира, а также широкомасштабных восстановительных работах и реконструкции, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамы выступил на заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества по Джамму и Кашмиру, прошедшем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он еще раз подтвердил приверженность Азербайджана мирному регулированию спора в соответствии с международным правом, международным гуманитарным правом, уставом ООН и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Джейхун Байрамов также подчеркнул важность продолжения усилий по нормализации отношений между Индией и Пакистаном с точки зрения укрепления регионального мира и стабильности. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости, в студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиз Аль-Сауда по случаю национального дня этой страны, дня провозглашения королевства. Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики в нашей стране Тину Нирки. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел ряд встреч. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики в нашей стране Тину Нирки. Во время встречи глава государства коснулся важности взаимных визитов и контактов на различных уровнях в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успеха в деятельности. Подчеркнул, что для нее большая честь быть назначенным первым послом Эстонии в Азербайджане. Тина Нирка заверила, что приложит все усилия для развития отношений между нашими странами, а также между Азербайджаном и Европейским Союзом. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо хранителю двух святынь королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль-Сауду по случаю национального дня этой страны, дня провозглашения королевства. «Нас радует динамичное и поступательное развитие межгосударственных отношений и сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанных на общих духовных ценностях, религиозно-культурных корнях, традиционных дружбе и братстве». Мы придаем большое значение всестороннему развитию наших отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке. Сегодня наше сотрудничество в ряде сфер служит интересам наших стран и народов, сближая их друг с другом. Уверен, что существующие между нашими народами братские отношения и наше взаимодействие в предстоящие годы благодаря совместным усилиям будут еще более углубляться во благо наших стран, а наше партнерство будет обогащаться новыми достижениями, говорится в поздравлении. В письме также выражается пожелание постоянного мира, благополучия и процветания братскому народу Саудовской Аравии. На 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил роль американского лидера в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. Цитировав слова главы азербайджанского государства, Трамп сказал: «Президент Азербайджана сказал, что президенту Трампу потребовалось 6 месяцев, чтобы совершить чудо. Это было настоящим чудом, которое, как все думали, невозможно было бы осуществить». Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом. Прием совпал с периодом расширения Азербайджана-американского партнерства после Вашингтонского саммита 8 августа и подписания хартии стратегического партнерства. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ООН и других многосторонних платформ, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес. В ходе встречи было особо подчеркнуто активное участие Азербайджана в деятельности ООН и вклад в укрепление многостороннего сотрудничества в решении актуальных глобальных вызовов. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Анитой Орбан, с болгарским коллегой Велиславой Петровой Чомовой, с украинским коллегой Андреем Сибига и с иранским коллегой Аббасом Аракчи, с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном, с колумбийским коллегой Умаром Булы Эскобаром, с членом Федерального совета и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, с коллегой из Джибути Абдулкадиром Хусейном Умаром. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие и выступил на заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества по Джамму и Кашмиру. Глава МИД подчеркнул приверженность Азербайджана мирному урегулированию вопроса Джамму и Кашмира в соответствии с нормами и принципами международного права, уставом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие в ряде мероприятий во второй день недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На заседании координационной группы Организации исламского сотрудничества по Афганистану он выразил поддержку усилиям группы и подчеркнул потенциал Афганистана стать центром связанности путем укрепления сотрудничества.

0: сотрудничества в сферах торговли, транзита и энергетики. Замминистра также принял участие в панельных дискуссиях по вопросам связанности финансирования энергетики вдоль среднего коридора на 7-м Каспийском бизнес-форуме, где он отметил большие успехи Азербайджана в области развития инфраструктуры, растущие объемы транзита и торговли вдоль среднего коридора, а также достигнутый прогресс в рамках инициативы ТРИП. Министерство иностранных дел Азербайджана и Чехии провели политические консультации. В ходе консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-чешских двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по повестке сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. В рамках встречи была подчеркнута важность дальнейшего развития азербайджано-чешских отношений на основе взаимного интереса и доверия, а также продолжения политического диалога и регулярных контактов. Посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова встретилась с главой представительства Организации тюркских государств в этой стране Балашем Хендриксом. Стороны обсудили взаимодействие между Азербайджаном и Организацией тюркских государств. В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями вокруг председательства Азербайджана в Организации тюркских государств, совместных проектов, перспектив будущего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Мир стремительно меняется, и ситуация в области безопасности также претерпевает значительные трансформации. Усиливающаяся геополитическая конкуренция, продолжающиеся конфликты в различных регионах и появление новых угроз делают вопрос обеспечения международной безопасности особенно актуальным. Именно эти темы стали центральными для обсуждения на состоявшемся в Баку 4-м Бакинском форуме безопасности. Форум «Новые вызовы в глобальной архитектуре безопасности. Формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом» собрал вместе руководителей и представителей спецслужб и органов безопасности из разных стран. Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам форума отметил, что в современном мире вызовы безопасности становятся все более масштабными и разнообразными, что требует от государства еще более тесного сотрудничества. Глава государства подчеркнул важность международного взаимодействия в борьбе с трансграничными угрозами, такими как терроризм и экстремизм, транснациональная организованная преступность, киберпреступность и незаконный оборот оружия и наркотиков. В своем обращении президент также затронул риски, связанные со злоупотреблением современных технологий, включая искусственный интеллект. Он отметил, что применение цифровых возможностей в террористических целях может привести к распространению радикальных идей и расширению возможностей для террористических сетей. В подобных случаях важно не только реагировать на уже существующие угрозы, но и заблаговременно выявлять риски, чтобы оперативно их предотвращать. Для этого необходимо укреплять доверие между государствами, расширять информационный обмен и улучшать координацию между органами безопасности. Именно с этой точки зрения Бакинский форум безопасности представляет собой значимую платформу для укрепления международного диалога и сотрудничества. Проводимые в рамках форума дискуссии, направленные на поиск новых способов решения глобальных вызовов безопасности и разработку более действенных механизмов взаимодействия между странами. Вы слушали новости. До свидания. Всего вам доброго.
1: Бейнал-Халк Радио 85.
2: Бейнал-Халк Радио'нун 85. Azerbaycan Radyosu'nun 150'lik yübileyleri elbette çok mühim tarihi hadiselerden biri. Bu radyolar Azerbaycan heyetlerini dünyaya yaymakta çok büyük misilsiz işler gördü. Ben Azerbaycan Radyosu'nu ve Beynirhak Radyo'nun yübileylerini yürekten tebrik ederim. Onların yaratıcı heyetine, onların emektaşlarına derinden teşekkürümü bildiririm.
3: Şair, yazıcı, profesör Zahid Halil.
4: Alagöz, söz Zeynal Çaparzade, musiki Cihangir Cihangirov, ifa Fatma Mehreliyeva, 1963.

0: Атаросия варже каворах пюрнарин Адрбечени импат моцянью такаев окевор мшакуйти. Арвести инчпеснаю мержоворти энтогенези пат моцяну сумнастерюцян хамар. Емегаев олмнан карнар вучмян хасакцуй центалис вор Адрбеченакан панахюстюна кафац хазаравор тайнер арашва бронзе дарихет алева погуме мер этногенези пат моцяну сумнастерюцян хамар амур пастер. Емегаев жарай паткернарум нарарвацен тонакан нарарогуцюнар артацулог вомнан карнар инчпеснаев тарбе Асхагитакаев, Ашхарагракан, Паткернаров, Вобнана Картер, Емигаев Шарзана, Воромец, Шанакутюна, Мержоурти, Патмакан, Асгагрутян, Фанагитутян, Хамар, Евпатуме, Марткутян, Патмутян, Вах, Эволюцион, Дараша, Джанна, Римасен, Жаря Паткернари, Хавакацу, Евору, Арта, Цулми, Хинжоурти, Кронакан, Гапарахосакан, Дисабанакаев, Хакакан, Хаяцхнара, Этиобар, Емигаев, Паткернаров, Воромцецвеля, Мержоурти, Кенсакерпи, Инсаурутнери, Вавандутнери, Эткафац, Ворпец, Патмакаев, Керп, Парвести арже каворуинакнер, кашамакин тюльтал мес хетевели усумнасрел, мир патмутеем шакути заргасман скзнакам пулара, шамрака гракан карков. Нашенкная ворьер квазар, ксанек твакани хулисита смекин, паризум каяцац, ЮНЕСКО и карасон йотиорт на сашжаном, адрбеченико уминснер каяцвац геми гая евгёгёл, патмам шакуйтанье бнакан, хамалирен, гарквили, хамашхрайн жарангутян, нахнакан цанком. Դուկլսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։
1: Սեսիմին բայրաղը, բեյնալխակ ռադիո 85։

В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов Эстонской Республики и Королевства Швеции в нашей стране. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхан Байрамов принял участие на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в нашей стране Луиз Морсинг. Ильхам Алиев выразил надежду на то, что двусторонние азербайджано-шведские отношения продолжат успешно развиваться, будут определены новые сферы сотрудничества, и отметил в этой связи важность взаимных визитов и встреч на различных уровнях. Президент заявил о наличии хороших возможностей для партнерства в сферах инвестиций, торговли и бизнеса. Ильхам Алиев пожелал послу успеха в ее дипломатической деятельности. Луиз Морсинг заверила, что приложит усилия для дальнейшего расширения двусторонних отношений. Посол коснулась положительной динамики в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом, подчеркнула в этой связи возобновление переговоров по двустороннему соглашению. С 23 сентября президент Ильхам Алиев также принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики в нашей стране Тину Нирк. Посол вручил главе государства свои верительные грамоты. Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом. Глава государства коснулся важности взаимных визитов и контактов на различных уровнях в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией, пожелал послу успеха в деятельности. Подчеркнув, что для нее большая честь быть новоназначенной первым послом Эстонии в Азербайджане, Тина Нерха заверила, что приложит все усилия для развития отношений между нашими странами, а также между Азербайджаном и Европейским Союзом. Посол высоко оценил гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине. На встрече было подчеркнуто, что открытие посольства Эстонии в Азербайджане внесет важный вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений, была затронута деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо хранителю двух святынь королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель-Азизу Аль-Сауду. В письме говорится: «Нас радует динамичное и поступательное развитие межгосударственных отношений и сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанных на общих духовных ценностях.

0: религиозных, культурных корнях, традиционных и дружбе и братстве. Мы придаем большое значение всестороннему развитию наших отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке. Сегодня наше сотрудничество в ряде сфер служит интересам наших стран и народов, сближая их друг с другом. Хотел бы отдельно подчеркнуть наше плодотворное сотрудничество и взаимную поддержку в рамках международных организаций, в частности, Организации исламского сотрудничества. Уверен, что существующие между нашими народами братские отношения и наше взаимодействие в предстоящие годы благодаря совместным усилиям будут еще более углубляться во благо наших стран, а наше партнерство будет обогащаться новыми достижениями. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. Документ подписан на основании принципов гуманизма с учетом обращения о помиловании, адресованных президенту Азербайджанской Республики, рядом осужденных лиц, их членов семей, уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, с учетом личности осужденных, состояния их здоровья, семейного положения, характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений, срока отбытого наказания и их поведения в течение данного срока. Согласно распоряжению, всего помилованы 20 человек, 15 граждан Азербайджана и 5 иностранных граждан. Среди иностранцев 2 гражданина Турции, гражданин Франции, гражданка Пакистана и человек с гражданством России и Израиля.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
0: В Азербайджане планируется довести годовой экспортный потенциал горнодобывающей и металлургической промышленности примерно до 2 миллиардов долларов, исходя из средних мировых цен 2025 года. Это предусмотрено утвержденной президентом Ильхамом Алиевым государственной программой на 2027-2030 годы по развитию горнодобывающей, металлорудной и металлургической промышленности. Согласно документу, планируется создать новые производственные мощности, в том числе ввести в эксплуатацию обогатительный завод по проекту Дашкисанского месторождения железной руды, завод по производству окатышей, завод по производству горячего брикетированного железа, новый прокатный завод закрытого акционерного общества «Баку Стейл Компани», электролизный завод общества с ограниченной ответственностью «Азералюминий» в Гянже, завод по кальцинации и обжигу анодов на основе титана и флотационную фабрику на месторождении «Сёйдлюзот». В рамках программы в число приоритетов входит привлечение иностранных инвестиций в отрасль и более чем двукратное увеличение добавленной стоимостью с учетом планируемых к созданию производственных мощностей, расширение применения современных технологий, цифровых решений и инновационных методов производства, стимулирование привлечения инвестиций, укрепление человеческого капитала и потенциала квалифицированных кадров. В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, с коллегой из Джибути Абдулкадером Хусейном Умаром, с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром, с членом Федерального совета и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой Чамовой, с украинским коллегой Андреем Сибигой, с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном и с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли в Венгрии Анитой Орбан. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, подчеркнув важность продолжения политического диалога и контактов на высшем уровне. Джейхун Байрамов также встретился с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ООН и на других многосторонних площадках.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Бангладеша Халилур Рахман подписали соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Народной Республики Бангладеш об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджанской Республики в социальной сети. Сообщается, что данный документ внесет ценный вклад в расширение официальных контактов и расширение сферы взаимовыгодного партнерства. После церемонии подписания министры обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Бангладеш, уделив особое внимание укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического сотрудничества, а также развитию связи в сферах образования и гуманитарного сотрудничества. Посол Азербайджана в Туркменистане и проектный офис регионального экологического центра Центральной Азии обсудили развитие экологического диалога в формате «Центральная Азия плюс Азербайджан». Участники встречи отметили важность дальнейшего развития экологического взаимодействия между Азербайджаном и организациями стран Центральной Азии. Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в области изменения климата, сохранения биоразнообразия Каспийского моря. Кроме того, была отмечена важность развития контактов между государственными учреждениями, дипломатическим корпусом, научно-исследовательскими и экспертными организациями Азербайджана и Туркменистана. По итогам встречи подтверждена готовность продолжить рабочий диалог и расширять партнерские связи в сферах экологии, климата и устойчивого развития. Азербайджан и Чехия рассматривают возможности расширения сотрудничества в энергетике, транспорте, фармацевтике и сфере передачи технологий, а также реализации новых совместных проектов. В рамках визита в нашу страну заместителя министра иностранных дел Чешской Республики Марии Шатардовой стороны отметили значительный потенциал для развития взаимодействия в энергетической и транспортной сферах, фармацевтике, передачи технологий и других направлениях.

На встрече были рассмотрены текущее состояние азербайджано-чешских экономических связей и возможности их дальнейшего расширения. Участники также обменялись мнениями о проведении очередного заседания смешанной комиссии между Азербайджаном и Чехией. Кроме того, обсуждались стимулирование взаимных инвестиций, укрепление контактов между деловыми кругами двух стран и реализация совместных проектов. Состоялся обмен соглашением о международных автомобильных перевозках между Азербайджаном и Китаем. Обмен соглашением состоялся в ходе участия делегации в главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым во встрече высокого уровня по транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках глобального форума устойчивого транспорта 2026, проходящего в Китае. По итогам форума была принята пекинская инициатива, предусматривающая расширение международного сотрудничества в области устойчивого транспорта и укрепление взаимных связей. В рамках визита также состоялись встречи с руководителями ряда ведущих компаний Китая. В ходе встречи было рассмотрено текущее состояние реализуемых в Азербайджане проектов, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в сферах энергетики и зеленой энергетики, а также о возможностях реализации новых совместных проектов. Министерство науки и образования Азербайджана и компания OpenAI подписали трехлетний меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение использования технологий искусственного интеллекта в образовании. Одним из ключевых направлений сотрудничества является создание системы управления обучением математике, естественным наукам и чтению с использованием технологий OpenAI. Стоит отметить, что это уже второй меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством науки и образования и OpenAI.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: В Карабахе и Восточном Зангезуре активно продолжается процесс восстановления территорий, освобожденных от оккупации, а также возвращения вынужденных переселенцев на свою родину. В этих районах появляются новые поселения, развивается социальная инфраструктура, и люди возвращаются к привычной жизни. Сейчас в 48 городах и селах, где живут, работают и учатся более 90 тысяч человек, постепенно восстанавливается привычный ритм. Одним из ключевых этапов этого процесса стали проведенные 19 сентября 2023 года локальные антитеррористические мероприятия. В последующие периоды особое внимание уделялось перестройке общественной и социальной жизни города Ханкенди. Открытие Карабахского университета создало условия для формирования в городе новой образовательной среды и повышения роли человеческого капитала в его дальнейшем развитии. Созданием образовательной, медицинской и другой социальной инфраструктуры в Ханкенди закладываются основы новой жизни. И в Ходжала ощутимы результаты процесса великого возвращения. С 28 мая 2024 года бывшие вынужденные переселенцы начали возвращаться в свой родной город. В рамках этого процесса строятся новые жилые дома, социальные объекты и другая инфраструктура. Одним из ключевых шагов сохранения памяти о жертвах трагедии является закладка фундамента мемориала ходжалинского геноцида. Сегодня Ходжалы становятся местом не только исторической памяти, но и возрождения. В Ходжалинде также ведутся поэтапные восстановительные работы и процесс заселения города. Помимо восстановления жизни в поселке Гадрут и ряда сел, с сентября 2023 года на остальных территориях района началось восстановление государственного управления и социальной инфраструктуры. Масштабы заселения демонстрируют конкретные результаты великого возвращения. В Ханкенди и Кяркиджахане проживает 119 семей, в Ходжалы и прилегающих населенных пунктах 1160 семей, в Ходжавенде и соседних деревнях 988 семей, а в ряде сел Агдеринского района 917 семей. Эти цифры – показатель лишь малой части грандиозных строительных проектов, реализуемых в Карабахе. Наряду с появлением новых дорог, жилых комплексов, школ, больниц и других социальных объектов, одним из ключевых показателей дальнейшего развития региона становится возвращение людей на свои родные земли. Сегодня в 48 городах и селах Карабаха и Восточного Зангезура уже проживает, работает и учится более 90 тысяч человек. И это только начало великого возвращения. На последующих его этапах проделанная работа достигнет необозримого масштаба.